0: ᱟᱡᱟᱜ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱰᱮᱨ ᱵᱟᱹᱭᱴ ᱠᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱟᱣᱟ ᱵᱟᱹᱥᱭᱟᱹᱢ ᱜᱮᱢᱤᱫ ᱴᱟᱲᱟᱝ ᱨᱮ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱩᱜᱩ ᱵᱷᱚᱵᱚᱱ ᱨᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱨᱚᱵᱤᱱᱫᱨᱚ ᱱᱟᱨᱟᱭᱚᱱ ᱨᱚᱵᱤ ᱫᱚ ᱜᱟᱯᱟ ᱱᱟᱣᱟᱱ ᱯᱮᱜᱮ ᱯᱮ ᱡᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱮᱜᱮ ᱢᱚᱬᱮ ᱡᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱱᱟᱣᱟᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱠᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱤᱭᱟᱹ ᱟᱛᱟᱝ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱮᱱᱛᱚᱨᱟ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱ ᱢᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱨᱮ ᱢᱟᱦᱤᱛ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱥᱩᱵᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱚᱜᱱᱤᱢᱤᱛᱨᱟ ᱯᱟᱞ, ᱫᱤᱞᱤᱯ ᱜᱷᱳᱥ, ᱱᱤᱥᱤᱛ ᱯᱨᱟᱢᱟᱱᱤᱠ, ᱚᱥᱳᱠ ᱠᱤᱨᱛᱚᱱᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱠᱷᱩᱫᱤᱨᱟᱢ ᱴᱩᱰᱩ ᱱᱩᱠᱩ ᱢᱚᱬᱮ ᱡᱚᱱᱟ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱚ ᱠᱤᱨᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱟᱛᱟᱝ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱪᱮᱛᱟᱣᱱᱟ ᱟᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱨᱮ ᱛᱟᱢᱟᱠᱷᱩᱨ ᱱᱮᱥᱟᱣᱟᱱᱟᱜ ᱫᱩᱨᱤᱵᱽ ᱮᱛᱚᱢ ᱠᱟᱜ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱵᱟ ᱜᱤᱠᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱦᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱯᱟᱞᱟᱣᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱢᱟᱠᱷᱩᱨ ᱱᱮᱥᱟ ᱫᱟᱨᱟᱭᱛᱮ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱚᱛᱤ ᱮᱢᱚᱱ ᱪᱮᱫ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱜᱷᱚᱴᱚᱲ ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱫᱤᱥᱟᱹᱛᱮ ᱪᱮᱛᱟᱣᱱᱟ ᱵᱟᱹᱰ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱥᱟᱶᱟᱨ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱳᱣᱟᱨᱞᱰ ᱦᱮᱞᱛᱷ ᱚᱨᱜᱟᱱᱟᱭᱡᱮᱥᱚᱱ ᱦᱩ ᱫᱚ 1987 ᱥᱟᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱢᱮᱱᱮᱫ 31 ᱢᱮ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱫᱚ ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱛᱟᱢᱟᱠᱷᱩᱨ ᱵᱤᱨᱩᱫᱷᱟᱱᱟᱜ ᱢᱟᱦᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮᱭ ᱯᱟᱞᱟᱣ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ IPL ᱠᱨᱤᱠᱮᱴ ᱠᱷᱮᱞᱚᱸᱰ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱷᱟᱭᱱᱮᱞ ᱢᱮᱪᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱦᱢᱮᱫᱟᱵᱟᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱥᱴᱮᱰᱤᱭᱟᱢᱨᱮ ᱨᱚᱭᱮᱞ ᱪᱮᱞᱮᱧᱡᱟᱨᱥ ᱵᱮᱝᱜᱟᱞᱩᱨᱩ ᱟᱨ ᱜᱩᱡᱽᱨᱟᱴ ᱴᱟᱭᱴᱟᱱᱥ ᱠᱤᱱ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱫᱟᱯᱨᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱷᱟᱭᱱᱮᱞ ᱠᱷᱮᱞᱚᱸᱰ ᱫᱚ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵᱚᱜᱼᱟ ᱥᱤᱸᱜᱟᱹᱲ 7:30 ᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱠᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ
1: ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱛᱟᱢᱟᱠ ᱥᱮ ᱫᱚᱠᱛᱟ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱥᱤᱨᱡᱟᱹᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱜᱳᱣᱨᱟᱝᱜᱚ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱥᱟᱶ ᱠᱩᱯᱩᱞᱤ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱯᱚᱨᱤᱢᱚᱞ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ
2: ᱟᱭᱢᱟ ᱠᱚᱜᱮ ᱛᱟᱢᱟᱠ ᱥᱮ ᱫᱚᱠᱛᱟ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱭᱢᱟ ᱠᱚᱜᱮ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱟᱢᱟᱠ ᱥᱮ ᱫᱚᱠᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱠᱚ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱥᱤᱨᱡᱟᱹᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱠᱚ ᱥᱤᱨᱡᱟᱹᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱛᱟᱢᱟᱠ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮᱜᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱞᱮ ᱱᱮᱣᱛᱟ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱜᱳᱣᱨᱟᱝᱜᱚ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱢᱟ ᱟᱞᱮ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱦᱟᱨ
3: ᱡᱚᱦᱟᱨ
2: ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱛᱟᱢᱟᱠ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱢᱟᱠ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱮᱜᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱛᱟᱢᱟᱠ ᱥᱮ ᱫᱚᱠᱛᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ
3: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱟᱢᱟᱠ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱟᱨᱮ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱫᱟᱨᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱜᱮ ᱟᱨᱠᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱴᱚᱵᱟᱠᱳ ᱯᱞᱮᱱ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱟᱨᱮ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱟᱨᱮ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱮᱱᱛᱮ ᱵᱤᱵᱷᱤᱱᱱᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟᱨᱮ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱮᱵᱚᱝ ᱛᱟᱢᱟᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱨ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨᱠᱤ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱪᱚᱞ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱭᱩᱨᱳᱯ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ 1556 ᱠᱷᱤᱥᱴᱟᱵᱫᱚ ᱨᱮ ᱟᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ ᱮᱥᱤᱭᱟ ᱢᱚᱦᱟᱫᱮᱥ ᱚᱥᱴᱨᱮᱞᱤᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨᱠᱤ ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱚᱞ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱪᱟᱥ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱤᱵᱷᱤᱱᱱᱚ ᱨᱟᱡᱡᱚ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱪᱟᱥ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱭᱛᱮ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱫᱷᱨᱚᱯᱨᱚᱫᱮᱥ ᱛᱟᱢᱤᱞᱱᱟᱲᱩ ᱠᱚᱨᱱᱟᱴᱚᱠ ᱩᱛᱛᱚᱨᱯᱨᱚᱫᱮᱥ ᱵᱤᱦᱟᱨ ᱮᱵᱚᱝ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ
2: ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱪᱟᱥ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱥᱟᱺᱦᱤᱡ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱟᱹᱱᱤᱡᱽ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ
3: ᱦᱮᱸ ᱵᱟᱹᱱᱤᱡᱽ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱛᱚ ᱵᱟᱹᱴᱤ ᱵᱟᱹᱱᱤᱡᱽ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱤᱫᱤᱭ ᱠᱟᱱᱟ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱫᱚᱠᱛᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚᱠᱚ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱮᱫᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱵᱚᱱ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱮᱫᱟᱵᱚᱱ ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱱᱮᱥᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱭᱛᱚ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱱᱮᱥᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ
3: ᱦᱳᱭ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚᱠᱛᱟ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨᱠᱤ ᱵᱤᱰᱟᱹᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮ 500 ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱚᱢᱯᱟᱣᱩᱱᱰ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱳᱜᱽ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨᱠᱤ ᱦᱮᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽ ᱨᱮᱫᱚ ᱱᱤᱠᱳᱴᱤᱱ ᱢᱮᱱᱛᱮᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱳᱜᱽ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱮᱥᱟ ᱦᱩᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱟᱨᱠᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱨᱮ ᱱᱤᱠᱳᱴᱤᱱ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱡᱳᱜᱽ ᱯᱚᱫᱟᱨᱛᱷᱚ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱱᱮᱥᱟ ᱦᱩᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱨᱚᱱ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ
3: ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱪᱷᱟᱲᱟ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱟᱨ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱚᱢᱯᱟᱣᱩᱱᱰ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱤᱠᱳᱴ ᱯᱩᱝᱜᱤ ᱪᱚᱴᱟ ᱠᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱟᱢᱟᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱟᱨ ᱜᱮ ᱫᱟᱭᱤ ᱱᱤᱨᱵᱷᱚᱨ ᱟᱨᱠᱤ ᱚᱱᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱚ ᱥᱮ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱮᱵᱮᱞ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱮᱱᱛᱮ ᱠᱚ ᱧᱩᱭᱟ ᱟᱨᱠᱤ ᱦᱮᱸ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱭ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱴᱟᱨ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱢᱯᱟᱣᱩᱱᱰ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱷᱤᱛᱟᱹᱨ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱱᱤᱭᱮ ᱫᱟᱭ ᱟᱨ ᱛᱟᱪᱷᱟᱲᱟ ᱦᱚᱸ ᱟᱨᱚ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱮᱱᱛᱮ ᱯᱩᱝᱜᱤ ᱠᱚᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱧᱩᱭᱮᱫᱟ ᱟᱨᱠᱤ ᱥᱢᱳᱠᱤᱝ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱢᱟᱠ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢ ᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ
2: ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ? ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱚ ᱯᱩᱸᱜᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ, ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ?
3: ᱦᱳᱭ, ᱟᱫᱚ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱜᱮ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱢᱟᱱᱮ ᱫᱚᱠᱛᱟ ᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱵᱷᱟᱵᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱫᱟ, ᱚᱱᱟ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱞᱟᱹᱭᱛᱮ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱥᱤᱠᱮᱴ, ᱯᱤᱲᱤ, ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱚᱨᱮ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱨᱚᱦᱚᱲ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱪᱚᱴᱟ ᱫᱚᱠᱛᱟ ᱠᱚ ᱯᱮᱴᱮᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱯᱩᱝᱜᱤ ᱠᱚ ᱡᱩᱛᱫᱟ, ᱦᱮᱸ, ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱚᱞ ᱜᱮ ᱵᱮᱥᱤ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ। ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱪᱷᱟᱲᱟ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱩᱲᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱮᱱᱛᱮ
2: ᱜᱩᱲᱟᱹᱠᱩ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ,
3: ᱜᱩᱲᱟᱹᱠᱩ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱰᱟᱴᱟ ᱜᱷᱟᱥᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ, ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱛᱟᱢᱟᱠ ᱛᱮ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱢᱤᱫ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱱᱮᱥᱟ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ
2: ᱱᱚᱥᱤ,
3: ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱱᱚᱥᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚᱠᱛᱟ ᱜᱮ ᱜᱩᱲᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱩᱨᱮ ᱥᱟᱢᱵᱟᱣᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱱᱮᱥᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱷᱟᱵᱽ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱱᱚᱥᱤ। ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱲ ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱩᱨᱩᱴ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱧᱩᱭᱟ, ᱠᱤᱢᱵᱟ ᱦᱩᱠᱟᱹ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱛᱟᱢᱟᱠ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱨ
2: ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱢᱟᱠ ᱵᱚᱱ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱮᱫᱟ, ᱥᱤᱜᱟᱨᱮᱴ, ᱵᱤᱲᱤ, ᱯᱩᱝᱜᱤ, ᱪᱩᱨᱩᱴ, ᱦᱩᱠᱟᱹ, ᱱᱚᱥᱤ, ᱜᱩᱲᱟᱹ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱤᱫᱤᱭᱮᱫᱟ। ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟᱨᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱱᱟᱥᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱝ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ? ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱦᱟᱨᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ, ᱦᱟᱨᱟ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱱᱮᱥᱟ ᱠᱚᱭ ᱥᱟᱵ ᱮᱫᱟ, ᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱧᱩ ᱠᱚ ᱥᱮᱬᱟᱭᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱯᱚᱯᱚᱝᱲᱟ ᱠᱚ, ᱦᱟᱨᱟᱜ ᱯᱚᱯᱚᱝᱲᱟ ᱠᱚ?
3: ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱟᱹᱭᱛᱮ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱚᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱟᱭᱠᱳ ᱥᱳᱥᱤᱭᱟᱞ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱤᱯᱷᱮᱠᱴ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ। ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹᱭ ᱦᱟᱨᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱦᱟᱨᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱭᱟᱜ ᱢᱚᱫᱽᱫᱷᱮ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱚᱱᱠᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱷᱟᱵᱽ, ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱟᱦᱟᱫᱩᱨᱤ ᱩᱫᱩᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱷᱟᱵᱽ। ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱮ ᱦᱮᱸ ᱯᱩᱝᱜᱤ ᱧᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱫᱷᱩᱲᱤ ᱠᱚ ᱩᱰᱟᱹᱣᱫᱟ ᱥᱮ ᱵᱮᱥ ᱯᱷᱩᱴᱟᱹᱱᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ, ᱥᱴᱟᱭᱤᱞ ᱠᱚ ᱩᱫᱩᱜᱫᱟ, ᱛᱚ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱚᱱᱟ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱡᱟᱜᱟᱣᱟᱭᱟ ᱟᱨ
2: ᱮᱢᱱᱤ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱚᱱᱩᱠᱚᱨᱚᱱ ᱯᱨᱤᱭᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱛᱚ, ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ
3: ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱛᱚ ᱵᱟᱴᱮ, ᱦᱮᱸ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ?
3: ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱧᱩ ᱛᱮᱫᱚ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱧ ᱞᱟᱹᱭᱮᱫ ᱛᱮ ᱡᱮ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ, ᱦᱮᱸ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱵᱟᱭ ᱧᱩᱭᱮᱫᱟ, ᱦᱮᱸ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱯᱮᱥᱟᱨᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱵᱟᱢ ᱧᱩᱭᱮᱫᱟ, ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱚᱲᱟᱭ ᱟᱢ ᱫᱚ, ᱦᱮᱸ ᱫᱮᱱ ᱠᱟᱹᱡ ᱧᱩᱞᱮᱢ ᱢᱟ, ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱮᱵᱤᱴ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱯᱟᱹᱨᱠᱟᱹᱜᱼᱟᱭ, ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ
2: ᱥᱮᱬᱟᱭᱮᱫᱟᱭ
3: ᱯᱩᱝᱜᱤ ᱧᱩ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ, ᱢᱟᱱᱮ ᱦᱟᱛᱮ ᱠᱷᱩᱲᱤ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ।
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱠᱚ ᱧᱩᱭᱟ ᱦᱚᱲ, ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱵᱟᱨ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚᱲ ᱧᱩᱭ ᱥᱮᱬᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱨ ᱵᱟᱨᱮ ᱧᱩᱭᱟ?
3: ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱦᱟᱸᱜ ᱚᱱᱮᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱱᱤᱠᱳᱴᱤᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱟᱢᱟᱠ ᱵᱷᱤᱛᱤᱨ ᱨᱮ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱠᱤ, ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱯᱩᱝᱜᱤ ᱧᱩ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱤᱭᱟᱹ ᱡᱚᱝ, ᱢᱟᱱᱮ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱥᱟᱢᱵᱟᱣ ᱡᱚᱝᱟ, ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱥᱱᱟᱭᱩ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱮᱱᱴᱨᱟᱞ ᱱᱟᱨᱵᱷᱟᱥ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ, ᱚᱱᱟ ᱥᱴᱤᱢᱩᱞᱮᱥᱚᱱ ᱩᱛᱛᱮᱡᱤᱛᱚᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱩᱛᱛᱮᱡᱤᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚᱲ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱟᱨ ᱠᱤ।
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ,
3: ᱦᱮᱸ, ᱛᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱱᱮᱥᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱨᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ।
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱡᱮ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱜᱮ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱧᱟᱢᱟ ᱥᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱷᱩᱞ?
3: ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱷᱩᱞ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ, ᱢᱚᱱᱮ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱫᱚᱭ ᱧᱟᱢ ᱜᱮᱭᱟ, ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱧᱩᱭᱟ?
2: ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱵᱟᱲᱟ ᱠᱚᱣᱟ, ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱟᱸᱜᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱠᱚᱣᱟ ᱵᱚᱱ ᱦᱚᱲ ᱯᱩᱝᱜᱤ ᱫᱷᱚᱨᱟᱣ,
3: ᱦᱮᱸ, ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚ ᱦᱚᱛᱟᱥᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱧᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱮᱥ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱤᱞᱟᱠᱥᱮᱥᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱫᱟ,
2: ᱯᱩᱝᱜᱤ ᱧᱩ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱟᱸᱜᱟ ᱪᱟᱵᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱦᱚᱛᱟᱥᱟ ᱪᱟᱵᱟᱜᱼᱟ?
3: ᱵᱟᱝ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱮᱫ ᱯᱷᱟᱨᱢᱟᱠᱳᱞᱚᱡᱤᱠᱮᱞ ᱮᱯᱷᱮᱠᱴ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱪᱩᱜᱼᱟ, ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱢᱟᱱᱚᱥᱤᱠ ᱫᱤᱠ ᱛᱷᱮᱠᱮ ᱫᱚ ᱮᱯᱷᱮᱠᱴ ᱫᱚ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ,
2: ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱥᱮᱫ ᱞᱟᱝ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣᱟ। ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱛᱟᱢᱟᱠ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱠᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ?
3: ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱛᱟᱢᱟᱠ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱵᱚ ᱧᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱢᱟᱠ ᱵᱚᱱ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨᱫᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱮᱥᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱧᱩ ᱞᱟᱝᱥ ᱨᱮ ᱥᱚᱢᱵᱚᱞᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱝᱥ ᱨᱮ ᱵᱚᱞᱚ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱮᱥᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱵᱮᱥᱤ ᱥᱤᱜᱟᱨᱮᱴ ᱥᱮ ᱯᱩᱝᱜᱤ ᱠᱚ ᱧᱩᱭᱟ ᱟᱨ ᱠᱤ, ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱫᱚ ᱞᱟᱝ ᱠᱮᱱᱥᱟᱨ ᱠᱚᱜᱮ ᱵᱮᱥᱤ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱨᱚᱝᱠᱤᱭᱟᱞ ᱮᱡᱢᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱟᱦᱮᱸᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱴᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱞᱟᱝᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱭ ᱥᱟᱵ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱮᱯᱟᱥᱤᱴᱤ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱢᱚᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱟᱨᱠᱤ ᱮᱢ